0: 2,2 МГц радиочастот. Различен тя за развал на Спервара. Радио Статус Капсей.
1: Ремис Ретро. Ива.